оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: 6:14.
1: Top Radio. We love

0: Top Music. Прямо сейчас. Песня из ТОП-20.
1: Это ТОП-20. Седьмая позиция.

будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: Vasaras sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
1: В доме не хватает места или просто умных решений?
2: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
1: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
3: 6 часов и 38 минут. Топ

0: Маша Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
1: Доброе утро, друзья! Хотелось бы сказать, что понедельник, для меня понедельник, но сегодня не понедельник, сегодня что вообще у нас?
2: Сегодня? Я не знаю.
1: Сегодня, подожди, календарь, у нас есть календарь. Тут написано 10 июня уже, и это
2: день
1: тот
2: зарплаты.
1: Самый день, когда вместе со мной в этой прекрасной студии Никита Матвеев, привет!
2: Чау, ничего себе, вот это голос.
1: Да, слушай, так у нас вообще первый раз такое.
2: Приятно оказаться рядом с селебой. Вы знаете, Наталья, я так много слышал вас.
1: Ну, слушай,
2: удивительный,
1: ты что-то не прибедняйся, пожалуйста.
2: Удивительный кейс, когда голос и внешность соответствуют.
1: А, да, хорошо. Ну вот, Никит, ну ты чего сразу? А?
2: Я играю на скрипочке мужчин-радиослушателей.
1: Ты опережаешь. Вот ты какой, зашел сразу с комплиментиком, чтобы у нас все заладилось. Ну, молодец. Всем доброе утро, друзья. Я смотрю, что не только мы с Никитой сегодня заряжены, но и наши слушатели уже сразу же пишут. Доброе утро, доброе утро.
2: Чики-пау, чики-пау, чики-пау.
1: Начинаем, друзья.

0: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml. Ar klientu karti Mans Top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
2: Эрик, ты только послушай, куриное филе на гриле.
3: О, это уже звучит хорошо.
2: Филе ментая жареное.
3: Отлично.
2: И сырники.
3: Так, стоп, покажи, что ты там нашла.
2: Это в Лидо. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
3: Все, поехали, берем. Вот так и бывает. В магазинах Лидо легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Лидо, твой рецепт силы.

0: Саш, ну, ты известен всем на много-много лет, и мне тоже. Даже боюсь, честно говоря, уже эти цифры называть. Но я тебя совершенно не знаю как человека. Я же еще не определилась, ты мне нравишься вообще или ты мне не нравишься.
1: Я знаю, что это всегда работает от обратного к финальному. Если человек сначала понравился, он потом перестает нравиться как прежде, потому что узнаешь его изъяны, нюансы и такой типа,
0: у которого есть
1: да он вообще косолапый.

0: Нет, слушайте, ну я думаю, что...
1: Смотришь просто... на его обувь, вот на, а у него пятка, это вот скошена, знаешь,
0: все, косолапый.
1: И все.
0: Я не настолько внимательный человек, чтобы заранее тебя обсмотреть, поэтому буду делать это прямо сейчас. И наша аудитория, кстати, может нам помочь. Итак, вот смотрите, приходит новый коллега, да? Новый человек вообще появляется в компании. Тебе нужно понять, это вообще твой человек или не твой человек. Какие вопросы вы задаете человеку? Допустим, вот смотри, от меня личит сразу. Петрушка либо кинза?
1: Мне нравится петрушка больше.
0: Все, ладно, возможно, мы не подружимся. Но, с другой стороны...
1: Тебе больше кинзы достанется.
0: С другой стороны, да, и я смогу скормить тебе петрушку.
1: Да, да.
0: Тоже огромный плюс,
1: я
0: понимаешь?
1: Считаю, что это уже политика, Наталья, уже какая-никакая политика.
0: Все-таки, да, какие-то отношения начинают выстраиваться. Я сейчас смотрю, что ты уже пьешь вовсю кофе, так да. Что тоже в этом плане наш союз как-то имеет право на существование.
1: Ты еще и молоко сэкономишь.
0: Да,
1: я пью без сахара, без молока, без ничего,
0: да,
1: база
0: без
1: базовая.
0: Воды, просто ешь.
1: Я вот пробовал, как в мультике «Лаборатория Декстера», когда была серия о мужественности. Мужественный Декстер, он не разводил хлопья молоком, он засыпал и заливал.
0: Блин, я надеюсь, я не буду той самой Диди, которая бедная и вообще мучила всю дорогу.
1: Но она в итоге оказалась самая осознанная и самая классная.
0: Блин, это потом же, видимо, когда она проработала, на эти серии не смотрела.
1: А ты знаешь, как зовут аниматора, который нарисовал? Геннадий Тартаковский. Добрый вечер.
0: Серьезно?
1: Да-да, и половину контента на Cartoon Network той эпохи нарисовал эмигрант из постсоветского пространства.
0: А я знаю, что Фиксиков рисовал, а список жил в Скулте.
1: Потому
0: да.
1: Что это международная история.
0: Наша история.
1: Нет
0: поэтому.
1: Ничего круче мультиков, понятно вам?
0: Итак, петрушка либо кинза, это мы выяснили. Какие еще вопросы мне нужно задать Никите, чтобы понять, наш он человечек или не наш?

0: просила аудиторию прислать такие две, как это называется? Можно использовать у вас в эфире слово «дихотомия»?
1: Да, если ты объяснишь мне, что это такое.
0: Ну, например, значит, Тупак или Ноториус, метро или трамвай, в океане купаться или в речке, да? Что ты выберешь, одно из двух? Потому что ты уже предлагала кинзу или петрушку.
1: Кинзу или петрушку, да.
0: Вот, и получается, это две такие между собой спорящие крайности, да?
1: Как
0: то
1: это есть? Еще раз, пожалуйста?
0: Дихотомия.
1: Ага. Ну, с дислексией нельзя путать.
0: Не-не-не, лучше не надо, потому что речь идет, ну, типа, хороший и плохой, условно. У них же...
1: Там, где ты, у тебя что-то уже одно нравится, а второе не очень.
0: Смотришь кино, за одного болеешь, другой как будто мешает. И у них тоже вот такое противостояние. Но оно чуть философское, потому что у каждого своя правда. Может, мне, может такое, что мне лучше заткнуться?
1: Нет, слушай, мне это нравится, мне это нравится. Ты знаешь, я сейчас сразу же почувствовала себя вот этот вид, когда ты только знакомишься с каким-то молодым человеком, и он начинает что-то рассказывать. И, в принципе, для девочек есть такое правило, что ты должна делать вид, что очень-очень все это нравится, и он такой умный, такой классный.
0: А мужчина должен вернуть словцо.
1: Да-да-да, и тут, короче, мужчина начинает красоваться, и ты такая, браво, вот
0: это. А потом его не остановить, потому что он понимает, что эту, значит, эту отрасль надо седлать,
1: да,
0: и там его уже не заткнуть.
1: Но все равно, понимаете, это же очень важно, так что у нас, я думаю, в этом плане все получилось. Так, давай поговорим тогда про... То, как ты отдыхаешь. Какой отдых ты предпочитаешь?
0: Ненавижу отдыхать.
1: Вообще
0: я считаю,
1: ненавижу.
0: Сон для слабаков.
1: Серьезно?
0: Отпуск для тех, у кого что-то денег многовато.
1: А мы, бедный люд, работаем на другой работе в это время.
0: Пролетарии, просто пролетарии. За ними будущее.
1: Хорошо, а пляжный отдых?
0: Пляжный? А я из Венспилса.
1: Ага, у тебя не было другого варианта в детстве, да?
0: Да.
1: Тогда еще не было брусчатки.
0: Образ жизни потрясающий, когда до моря, 30 минут пешком.
1: И чем вы там занимались бесконечно?
0: Мы играли в игры.
1: Ну, возможно, так, что много хорошая погода там.
0: Ну, как, в памяти-то остается только хорошая погода.
1: Да, и это факт. Эти три дня твоего детства.
0: Вспоминаешь детство, такое, о, сколько понедельник, вторник, среда, солнечные, вот тебе и лето.
1: Вот и все и получилось.
0: На самом-то деле ничего не отличается от наших условий. Точно так же, как и везде в Латвии.
1: Так, тогда хорошо, следующий вопрос. Чат GPT или нейронка?
0: Чат GPT или, ты имеешь в виду, или другой какой-то нейронный прикол?
1: Ну, это, видишь, вот Святослав тебя проверяет.
0: Ну, Клод, я Клод люблю.
1: А, все!
0: Я полюбил Клод сразу, когда он первый раз случайно в моей жизни появился, я от чата GPT в тот же день с чемоданами уехал.
1: А я, кстати, могу тебе сказать так, у тебя только что появился поклонник, хочешь ты этого или нет, поэтому, в принципе, можно, может быть, как-то сравнивать со словом сталкер, да?
0: Сталкер.
1: Но мы там еще посмотрим, мы еще посмотрим, насколько все-таки Святослав зауважал тебя за этот ответ. Ну, а дальше

0: чем вы думаете.
1: Вперед! В магазинах «Друга» цены на прогулки. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. «Друга»с. Почувствуй красоту.
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.

0: друзья, кстати, я заметила, что у каждого есть свой такой цвет сезона, типа. Ну, как бы, я понимаю, что мужчины не так часто меняют одежду для того, чтобы вообще что-то тратить на себя, да? Это я понимаю, я вас понимаю. Но все равно окружаете себя определенными тонами. Как ты понимаешь, у меня, я себя поймала сегодня на мысли о том, что у меня в этом сезоне цвет, короче, не морковки, а именно морковного сока. Когда цвет чуть-чуть такой, не такой яркий, как у морковки, свежий такой.
1: Это может быть цвет грейпфрутовый?
0: Нет, это не грейпфрутовый, это чисто морковный сок.
1: Окей, окей.
0: И если ты обратишь внимание, у меня даже дождевик там где-то должен быть. Он тоже такого цвета. И сегодня, собираясь, я поняла такая, о, эту кофту, эту майку.
1: Знаешь, какой это цвет?
0: Ну?
1: Это цвет маминой помады.
0: Нет? Маминой или тетиной?
1: Или тетиной. В зависимости от того, как ты себя вел.
0: Или какой бокал уже, тетя.
1: Цвет помады маминой подруги.
0: Возможно, но, короче, поэтому мне, я думаю, что это же вообще... Я начала сразу волноваться про свое психологическое и психическое состояние. У тебя под рукой есть там...
1: Есть.
0: Давай спросим. Mm-hmm. Если человек
1: так.
0: выбирает...
1: Если человек выбирает...
0: Цвет
1: если
0: одежды.
1: Человек пытается тебя достать, пойти...
0: Именно так. Но это очень долго писать, поэтому напиши, короче. Mm-hmm. Цвет морковного сока.
1: Так.
0: Что это говорит о его психологическом состоянии?
1: Что это говорит о его психологическом... Я напоминаю, но мы пользуемся нейросетью Клод.
0: Рекламировать.
2: Нет, просто к ней тогда все претензии. Мне просто не нужны проблемы. Я не рекламирую, я страхуюсь.
1: Ну, хорошо.
0: Сейчас посмотрим, что обо мне думает Никита. Итак.
1: Ответ. Дружище, лгать тебе не стану. Начнем с хороших сторон. Это человек энергичный, общительный, оптимист, творческий подъем, потребность в тепле, все человеческое. Но есть и теневые стороны. Если коротко. Беги! Теперь вы знаете об этом цвете все.
0: Понятно. Хорошо. Ну, я знала, что в этом точно есть какие-то проблемы. Короче, девчонки, какой цвет вашего лета? Давайте, присылайте 25037, потому что у меня, судя по всему, странный морковный оттенок.
1: Очень хороший.
0: Как ты говоришь,
1: очень хороший.
0: Что-то я на него подсела, случайно. Ну, правда.

0: получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
2: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
3: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок. Строй надежно».
4: Все для дома, сада, отдыха и развлечений в RD Electronics. Роботы-газонокосилки, садовая мебель и инструменты, велосипеды, бассейны, батуты, бытовая техника, электроника и тысячи других товаров для комфортной жизни. Приходите в магазины RD Electronics или заказывайте удобно онлайн на RD Vehicles LV и получайте бесплатную доставку в магазины RD Electronics по всей Латвии. RD Electronics. Все, что нужно, в одном месте.
5: Хочешь выиграть 10 тысяч евро? Участвуй в чемпионате «Пикник». Раздели сырную палочку на 30 волокон, побей рекорд и получай призы. Подарки всем участникам. Встречаемся 13 июня в Межапарке. Подробности picnic.eu/lv.
6: Металлолом «Сталмец», давай, много денег выручай. Металлолом «Сталмец», давай.
7: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом «Сталмец», получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на «Сталмец.лв». Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
6: Металлолом «Сталмец», давай.
8: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
9: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
8: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
10: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
11: Ko Jāņos?
12: Jāņos!

0: И в этот момент в голове вообще пустота.
1: Поздравляю.
0: Что за мгновение, понимаешь?
1: Ну, с точки зрения, например, дизайнера интерьеров, это большой чистый лист и великое поле для работы. Можно сказать, простор и кислород. Самое-самое ценное, что может быть. Посмотрите, сколько вокруг информации, как люди прям пытаются завладеть твоим вниманием. А здесь у тебя чистый лист, белый канвас. Можешь почувствовать себя, как Леонардо да Винчи.
0: Слушай, но ведь это самое сложное, когда перед тобой конкретно чистый лист, и тебе говорят, нарисуй что-нибудь.
1: А я обожаю чистые листы. Обожаю.
0: Все начинается в тот момент, когда ты только прикоснешься.
1: Да, пожалуйста, если перед вами чистый лист, а на улице летний день, нарисуйте на этом чистом листе цветочек, подойдите к первой попавшейся красивой женщине, подарите ей этот цветочек, и будь что будет, ей как минимум понравится мув. Возможно, вы познакомитесь, может, она вас отошьет, но это как минимум классная динамика.
0: А ты так делаешь?
1: Никогда!
0: Короче, вообще, кто? Давайте честно. Но люди перестали знакомиться на улице?
1: Перестали.
0: Ну, перестали.
1: Перестали.
0: Честно.
1: Зачем, если есть социальные
0: на
1: сети?
0: На улицах мне комплименты делают только алкаши, за что я их очень люблю. Спасибо, честно.
1: Алкаши,
0: они,
1: спасибо
0: они
1: вам, друзья.
0: Они очень поднимают настроение, понимаешь? А на букву А. Это мы будем знать. Но когда ты в последний раз делал кому-то комплимент, вот так вот, чтоб раз и...
1: Ну, у меня не сложно с этим. Но это ничего не значит. То есть ну, ты типа... можешь быть человеком, который выдаст один комплимент в год, но это да. будет шедевральный комплимент, а можешь как пульверизатор их в разные стороны.
0: У тебя какой подход?
1: Второй. Да. Че скрывать? Потому что скажешь неправду, сразу найдется миллион оппонентов, которые скажут, он лжет! Лучше говорить правду.
0: Ну, слушай, ну здорово, значит, ты не жалеешь вот этих позитивных эмоций, раздаешь направо-налево?
1: Потому что...
0: А нет такого, что тебе нужно сберечь для себя пару комплиментов?
1: Определенный период жизни ты бережешь любовь, экономишь ее, выдаешь, что называется...

0: Чувствуешь, что у тебя мало времени?
1: Это совсем в молодости. У тебя много времени. Потом времени становится меньше. Ты понимаешь, что с тобой немного поспекулировали. Ты начинаешь никому не давать любовь. Ты уже взрослый, ты циник.
0: Взрослый, жадный, холодный мужик.
1: Ты в этом вопросе, ты Фрэнк Лэмпард. Ты работаешь в защите. А потом со временем ты понимаешь, что времени уже не так уж и много.
0: Это обычно после развода происходит как раз.
1: Типа того.
0: Типа, а что беречь? А сейчас можно?
1: А потом, да, в конечном итоге ты уже начинаешь просто дозированно, аккуратненько раздавать всем, кому это необходимо. Любовь. Комплименты.
0: Ну все, давайте тогда так и
1: по кругу. Я только про приятные слова говорила сейчас.
0: Ну, я понимаю, да. Все остальное лучше, пожалуйста, не раздавай, по крайней мере, здесь.
1: Поберегите.
0: Поберегите, друзья.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: В эту среду, 10 июня, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Температура воздуха на всей территории страны составит от +19 до +21 градуса тепла. Ветер западный до 5 метров в секунду.

5-10 минут. На улице Лейла Эрбес уже 10-минутное затруднение. Переходит в 5-минутное затруднение. На улице Каунсема далее пробка на Вантовом мосту. Ну и после моста также еще дополнительно в центре примерно 5-10 минут. А улица... сейчас я вам скажу, какая улица. На улице Кросспелс тоже зафиксирована пробка до 10 минут. И со стороны улицы Гранит примерно 5-10 минут. На улице Ладгас на подъеме на Южный мост тоже примерно 10-минутное затруднение. На улице Деглова в сторону центра пробка небольшая, до 5 минут. А также сообщается о том, что пробка на улице Бриви в районе Густава Замгала 5-10 минут, не больше. Если заметил что-то на дорогах нашей страны, пиши на наш WhatsApp 2-5-0-3-7.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Ничего не могу с этим поделать.
1: Удивительное чувство.
0: Впереди у меня целая неделя.
1: У меня каждый день пятница.
0: Пятница ты так?
1: Абсолютно.
0: С таким внутренним ощущением.
1: Я люблю пятницу, вот и все. Мне и кажется, все. Что это как будто подбивание действительно поджелаемое.
0: Ну, это на это похоже, да, ну... да, да. Но слушай, если ты несешь это настроение в себе, как говорит Андрей, это главное не расплескать.
1: Интересная мысль. Но мы же, в принципе, что-то несем здесь в прямом эфире, верно? Уже
0: да,
1: молодцы.
0: Да, да, да, да. Но ты имеешь в виду про смыслы, про содержание, про
1: а что
0: про
1: за утро
0: это?
1: Среды без философии? Нужно,
0: ну, слушай,
1: же.
0: Согласна,
1: надо
0: согласна,
1: разгонять вот эти...
0: Сейчас мы с чем-нибудь мы будем разбираться однозначно. И, конечно, приглашаем и тебя на 62-503-7. Что на душе?

0: iPhone купи в ресторан «Своди».
1: Да,
0: несмотря на то, что сегодня только среда. Кстати, вы знаете, что среда — это праздник каждую неделю? Нам ведь не хватает таких дат, за которые можно цепляться, а они были бы не такими очевидными, как, например, день рождения, Новый год, Ханука, там, я не знаю.
1: Ну, только не дай бог, придется проставляться.
0: День окружающей среды. Не надо проставляться, а просто лишний раз поздравить друг друга, напомнить о том, что внешняя и, главное, внутренняя экология очень важны. Для того, чтобы вокруг тебя была хорошая окружающая среда, во-первых, старайся общаться с хорошими людьми, а вдруг сам не газуй.
1: Ну, слушай, Никит, ну ты хорош.
0: Мне кажется,
1: ты
0: это
1: в этом хорош.
0: Маленькое достижение, о котором лучше не забывать. Мы часто забываем такие вещи.
1: Ну, смотри, ты оказался хорош в том, чтобы ни с чего вдруг неожиданно развернуть столь серьезную философию. Я думаю, что у каждого из нас были те моменты, когда он такой: да, серьезно, я в этом хорош.
0: И ты как будто становишься перед выбором. Это достижение, которое ты из пальца высосал, или оно правда ценное. Казалось бы, мелочь, а если так подумать, вообще не мелочь.
1: Точно палец? Все. Короче, мы тогда хотим сегодня поговорить лишь на одну тему. Происходит в этой жизни некоторые моменты, когда ты такой: ого, а я в этом хорош.
0: Ачивка.
1: А я в этом хорош.
0: Ачивка.
1: Ты не знал, а оказывается хорош. Например, пробуешь какой-то новый вид спорта, кёрлинг, например.
0: А почему бы и нет?
1: Никогда не думал, что ты станешь специалистом в этом. Но, вау, получилось.
0: На первый взгляд, кёрлинг — это нечто такое, вот как тушеные овощи. Ну, серьезно. Очень ценно и круто, но ты, не сразу это понимаешь.
1: Ну, это нужно так. Во-первых, я всегда думала, они же так, наверное, хорошо дома моют полы. Просто, это же такой идеальный муж, такая идеальная жена. У них все должно быть чисто наполировано. Вот, пожалуйста. В этом тоже есть плюс. Так,
0: а что еще?
1: Никита, а что за последнее время вот у тебя было такое? Раз ты такой:
0: ну, давай базовая база. Ну, ты же жаворонок. А ты всегда была жаворонок?
1: Нет.
0: Не всегда.
1: Нет.
0: И я тоже.
1: Меня принудили. Меня заставили.
0: И мне кажется, это тоже достижение, когда ты внезапно оказалось, что можешь рано утром вставать, вопреки тому, что был уверен в обратном.
1: Я сломала свой организм.
0: Поздравляю.
1: В этом. Но у меня на это уже много времени.
0: Друзья, если вы переформатируете сейчас себя в жаворонка, вы, наверное, не дадите солгать. Полгода вы будете чувствовать себя как зомби.
1: Я тебе скажу так, у меня ушло на это не полгода. Я нормально начала просыпаться спустя 3 года утренних эфиров.
0: Три не четыре,
1: это факт. Но только спустя 3 года я начала просыпаться типа раньше будильника такая. Но окей, мой организм, он как бы принял это.
0: Учитывая то, что есть люди, которые к этому предрасположены, это, казалось бы, не такое большое достижение. А учитывая то, сколько усилий потребовалось, оказывается, ничего.

0: наш WhatsApp 25037.
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20.
3: Место номер 6.

от нас впереди. Going to the run. O'Neill, Favia. Валентина Карнавал и «Прекрасные глаза».

0: Ничего себе. Просто представь, мы ведь сейчас разгоняем тему абсолютно ювелирную.
1: Не пугай меня, ты про что?
0: Крохотная крохотка, достижение, которое для других может даже незаметно. А если его правильно повернуть, оно начинает сиять буквально.
1: Зачем ты сказал ювелирный? Я теперь все время думаю, я хочу бриллиант какой-нибудь. Mm-hmm. А ты что? Ты просто из этого сделал

0: как будто мы хорошо делаем свою работу.
1: Торгую драгоценностями, да.
0: Ох, ну, друзья, наш интерактив звучит следующим образом. Я в этом хорош. Вот тут уже есть сообщение наших радиослушателей. Говорит, а вот все говорят, что я хорош, кроме жены.
1: Жене поклон. Поскольку она, с одной стороны, конечно, немного отравляет ситуацию, но с другой, это же прекрасный стимул.
0: Да, ну, судя по всему, хорошо, что есть другие женщины, которые подбадривают нашего радиослушателя.
1: Жена такая, тадам, вот это поворот.
0: В этом случае, при этих сообщениях, очень важно не спалить имя нашего слушателя. Мы всегда в таких вещах очень, ну, конфиденциально, не волнуйся, все, у нас тут уровень откровенности
1: Джон
0: нашей
1: Доу.
0: Аудитории прям, да.
1: Джон Доу.
0: Именно так. А я в этом хорош. Слушай, в моем случае, последний раз, когда я про это подумала, ну, это о чем я сразу вспомнила. Ну, Андрей у нас тут приготовил, тут у вас есть свои там специальные папочки, в которые попадает определенная информация, и это все очень технологично. Наши слушатели знают, что вообще все с технологиями вообще не мое. И тут мне Андрей объясняет, смотри, если ты вдруг тут заходишь, у тебя тут, ну, тебе нужно сюда ввести там вопросительный знак, тогда тебе на телефон придет пароль, этот пароль ты должна ввести. Когда мне показал это первый раз, я такая, это невозможно!
1: Инженер.
0: Это невозможно!
1: Проклятый инженер.
0: Что ты сделал? А сегодня, видишь, я все смогла ввести и пароль, и все, и найти, и вспомнить. И я просто думаю, да на Атусик, да ты хороша.
1: Да я этой номенклатурой теперь владеть буду.
0: Я все смогу.
1: Ничего себе, я представляю, что ты чувствуешь.
0: Я очень гордилась собой только что.
1: Это как, например, когда колбаску режешь. Если режешь колбаску, то сразу на хлебушке доску не испачкав, и не надо ее потом мыть.
0: Нет, да подожди, слушай, с доской это такое дело. Ладно, но иногда же мы такие, ну мы не будем брать доску, да? Мы же взрослые люди, мы можем вот так на столе сделать и ничего после
1: этого.
0: И вот если все получилось, то это замечательно. А если не получилось, ты сразу водой так пытаешься замазать, типа так.
1: Это просто опыт, который мы постараемся закопить и ошибок больше не повторять.
0: А, типа того, друзья. Я в этом хорош. Так звучит наш сегодняшний интерактив. Наш WhatsApp 2-5-0-3-7. Давай, признавайся, когда ты почувствовал последний раз это чувство? Ну, я в этом хорош.
1: Top Radio. We love summer.

0: электронные устройства.
1: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе

0: йоги и другие продукты из ассортимента Lido. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lido.
1: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! 11. jūnijā Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24 tūkstošiem preču. By Terry, Estée Lauder, Rituāls un daudziem citiem. Atlaides būs tikai rīt, uzrādot Douglas skaistuma karti. Douglas!
2: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
3: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
4: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
5: Ура! Лето! Уикенд! Летняя одежда и обувь со скидкой 20%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 рабочих дней.
6: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
7: В Касинукай выгодные цены каждый день. Бегония 3,99. Комплект садовой мебели 4 стула и стол 89,99. Садовая беседка с поликарбонатной крышей 499 евро. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.

0: Они, короче, в том, что я помог двум человекам взять номерик на регистратуру в больнице. Там новая система с таким, как бы, экраном на тачскрине большим. Там немножко непонятно, кто куда нужно нажимать. Но я вот разобрался.
1: Ого, за что спасибо нашему слушателю, видишь?
2: Мне это получается, помог разобраться в сложной системе.
1: Новой, понимаешь? Вели
2: человек
1: в больницах.
2: Без тебя бы не справился.
1: Конечно.
2: Вау, да ты буквально в хорошем...

0: В хорошем смысле слова «сталкер» провел за руку по сложной земле.
1: Наш слушатель говорит, да, я в этом хорош, я тут в технологии сразу разобрался, бабушкам помог.
0: Надо проговаривать такие
1: вещи.
0: Но
1: действительно, и все с ощущением того, что ты хорош, смело можешь отправляться в путь дальше по рабочим задачам и делам, понимаешь? Как говорится, сдал анализы и будь спокоен.
0: Мне кажется, мы нордические люди, мы экономим эмоции, так мы устроены, и поэтому достаточно редко напоминаем себе о том, что мы вообще-то ничего. Мы типа норм.
1: То есть ты хочешь сказать, что ты человек, который ты экономишь эмоции?
0: Да мы даже разговариваем, экономим дыхание, потому что у нас такой климат.
1: Я ощущаю, что твои эмоции еще не успевают вообще накопиться, понимаешь?
0: Да! Просто...
1: Вот,
0: а почему ты так решила?
1: Вот больше, видишь, раскрываешься сразу же.
0: Кто переигрывает?
1: Все хорошо. Так, доброе утро, пишет наш радиослушатель. Ну, раз так, все откровенно, и часть слушателей ушла на каникулы.
0: Ага.
1: Говорит, хорошо. Значит, все, я поняла. Значит, так, он говорит, в постели, говорит, я не очень, но, говорит, в кустах, говорит, мне равных нет. Он говорит, тоже хорошо. Главное, что наш слушатель гордится этим,
0: эфемизмы,
1: понимаешь?
0: Эфемизмы,
1: да,
0: друзья.
1: Да, гордится.
0: Ну, а что? Мы с тобою очень-очень солидарны. Ты
1: молодец. Справимся и с этим, да, это тоже лечится. Все хорошо, друзья. Итак, у нас сегодня среда, 10 июня на календаре. Я пытаюсь себя, я повторяю это только для себя, потому что у меня...
0: Кстати, вот ты сказала 10-е, а ведь это тоже очень крутое достижение. 10% от дохода сохранить.
1: Это кто так делает? Есть такие люди?
0: Ну, в книжках, да, я не встречал. Сам не умею.
1: Ну хорошо, у тебя получается копить вообще? Я восхищаюсь теми людьми, которые такие...
0: Я тоже восхищаюсь.
1: Итак, я потратил всего лишь там значит, определенную часть. Эту часть отправляю на сберегательный счет, на котором у меня, значит, все копится в процентах. А тут я покупаю акции, и акции мне за этот сезон принесли столько-то. Я думаю, вау, что
0: у меня получается
1: люди?
0: Копить, если я, например, в торговый центр не захожу. Потому что там кроссовки.
1: А что ты там покупаешь? У тебя кроссовки? У тебя проблемы с кроссовками? Их количество какое?
0: Ну, они постоянно, я их там куда-нибудь или раздаю, или что-нибудь такое, стаптываются
1: быстро.
0: Какой у тебя
1: размер? 37-й?
0: Жалко. Да.
1: Ладно, понятно, наши дружбы
0: все-таки не
1: суждены.
0: Как у Золушки. Принесите мне туфельку.
1: Я бы тогда с тобой подружилась бы поплотнее, раз 37-й, можно было бы сразу встать в очередь. Итак, друзья, мы сегодня вспоминаем про те моменты, когда я испытал... А я-то хорош? В этом-то я хорош?
0: Ты-то правда хорош, молодец.
1: На 2, на 3, что? На 2, 5, 0, 3, 7.
0: Let's go!

0: теперь ты знаешь, что делать. Не переключайся.
1: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
2: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
2: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
3: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā izvēlēts.

0: получается включить музыку и никогда ее не выключай. Ну, я про то, про радио.
1: Это только если будет грустно.
0: Так, сегодня мы обсуждаем. Я в этом хорош. Вот в тот момент, когда вот тебе просто раз такая мысль, оп, а я в этом хорош.
1: Часто кажется, что это ничего особенного. А так посмотришь свежим взглядом, и ничего. Например, если ты раз в год пропиваешь витамины.
0: О, Господи, пропиваешь витамины, хорошо. Да, а если просто раз в год?
1: Или, например, когда выходишь из дома и не мучаешься, закрыл дверь или не закрыл дверь.
0: Ну, типа, ты каждый раз такой, я точно знаю, я закрыл, все, я молодец, я хорош.
1: Есть лайфхак. Ну, то есть я, например, чтобы не мучиться, обязательно перед выходом посуду мою. И тогда у меня как будто устаканивается вся энергия.
0: Типа, подожди, ты хозяйственный?
1: Я чуть-чуть, немножечко для дома делаю, чуть-чуть.
0: Да.
1: Ну, во-первых, чуть-чуть, чтобы не расслаблялся. А во-вторых, тогда более какое-то осознанное сразу приходит состояние.
0: Подожди, это вообще чистюля?
1: Нет.
0: В дома у тебя, ну, потому что ты выглядишь, как будто бы у тебя хаос в доме.
1: Да, но я с ним борюсь.
0: И как?
1: Дихотомия.
0: Ага, это то самое, да? Что, с чего мы начали?
1: Абсолютно
0: мы
1: верно.
0: Мы этим и закончим.
1: Закольцевали
0: просто,
1: час.
0: Просто унижение меня. Ладно, хорошо. Тогда поясни для всех остальных, я сделаю вид, что я тебя поняла, но хочу, чтобы ты разъяснил это для нашей аудитории, что это нафиг значит.
1: Ну, то есть ты пытаешься, в любом случае, ты пытаешься быть лучше, чем ты есть, а обстоятельства, они как будто всегда будут тебе противостоять. И вот то, что между вами происходит, это называется таким вот словом.
0: Ну, то есть если ты моешь посуду, я все равно не поняла и все равно не запомню, но... Если ты моешь посуду, то ты как бы моешь не всю посуду, которую нужно помыть.
1: Или ну, ты потому что это невозможно. Она сама как-то накапливается. Поел сразу, она тут как тут. Это же как-то ненормально. И, кстати, все, вот если понимаю. Говорить про людей, которые сразу после еды моют посуду, это тоже достижение глазами окружающих, например,
0: моими.
1: А, то есть
0: это не невроз?
1: Нет, нет, нет. Это нормально. Ты моешь посуду либо после еды, либо перед едой.
0: Либо ты оставляешь это на хозяйку дома. Так что, пожалуйста, сыночки, я понимаю, что сейчас каникулы. Давай-ка мы за собой посуду. Однозначно. Учись. Учись этой жизни. Вспоминаем эти ситуации, когда ты говоришь сам себе, а я в этом хорош.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Топ-радио о ситуациях на дороге. Пробки в Риге на Карлевом Негатве. Пробка до 40 минут, мои дорогие друзья. Она увеличилась на улице Лейлаирпес. В связи с этим тоже пробка увеличилась до 20 минут. 10 минут на улице Каунсем и далее 10 минут на Вантовом мосту. И уже ближе к центру тоже примерно 10-минутное затруднение. На улице Лачпуш в районе улицы Сатеклес зафиксирована пробка до 10 минут. На улице Деклова в районе улицы...

уже 10-минутная. На улице Таллина 20-минутная пробка. И на улице Приви по сравнению Густава Земгала также примерно 10-15 минут вы потеряете. Будьте внимательны за рулем, для того, чтобы в нашем городе не образовалось дополнительные пробки, дополнительные затруднения. На Круспас пока что до 10 минут, не больше. Если ты заметил что-то на дороге нашей страны, обязательно об этом сообщай на наш WhatsApp 2 5 0 3 7.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Толмачёва. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
1: Доброе утро, друзья! Но более интерактивно еще, потому что тут помимо Наташи Горбачёвой и Никиты Матвеев. Привет!
2: Привет, ребята, привет, с новым часом.
1: Вот такое вот у нас утречко, вот такое у нас утречко, такое у нас дуэт. Тут и я, тут и Никита. А, главное, ничего не перепутать. А смотри, у нас вообще дабл N получается.
2: Тут даже добавить нечего.
1: Блин, а у меня на уме только, видишь, Николай Николаевич сразу. Так, все. Сейчас не про это. Сейчас мы про то, что мы начинаем эту среду. 10 июня на календаре. Я почему-то смотрю на часы, как будто вы мне что-то подскажете. Что-то... Хорошо, ну, я в стрелочках разбираюсь, но не всегда. Да, сегодня точно 9 часов утра и 3 минутки. Те, кто просыпались с нами уже самого-самого-самого настоящего утра, это было 7 часов.
2: Ну, это такое утро каждому свое. Есть люди, которые с 5, например, начинают бодрствовать. Ты представляешь?
1: Они нам пишут. Они пишут, почему вы не работаете с 5. Работайте с 5. Или хотя бы с 6. Да, спите.

0: чувствую определенную тяжесть на твоей душе. Что произошло?
1: Я хотел рассказать историю, но постеснялся.
0: Ну,
1: и теперь, когда уже терять нечего, мы обозначили этот пункт в эфире. Ты знакомишься в интернете? Нет.
0: Я?
1: А я да.
0: Хорошо.
1: Познакомился тут давеча с одной прекрасной женщиной.
0: Но ты сказал, что в Телеграм.
1: Ну, интернет.
0: Хорошо, а как это возможно познакомиться в Телеграм?
1: Ну, вот ты понимаешь.
0: Нет, я не понимаю.
1: Ладно, хорошо.
0: Типа, как бы тебе, она написала тебе?
1: Ну,
0: это
1: типа,
0: так происходит сейчас?
1: Ну, типа, сторис, лайк и закрутилась.
0: Подожди, ты ставишь сторис в Телеграм?
1: Угу.
0: Там тоже можно ставить сторис?
1: Там можно.
0: Вот моя история. О, нифига себе.
1: Можно, да. Если... я просто не хочу слишком сильно пиарить социальные
0: я
1: сети
0: понимаю,
1: в
0: подожди.
1: Радиоэфире.
0: Ой!
1: Это же не суть. Послушайте, мною наконец-то заинтересовалась женщина, глаза которой были как...
0: Вот это да!
1: Глаза которой как две черные икринки, ты понимаешь? Ну, абсолютно очаровательно. Причем инициатива прямо прет. Никогда такого не было.
0: Не было?
1: А я думаю, ну, может, наконец-то уже, может...
0: Я дорос до этого, я серьезный мужчина.
1: Никогда не фартила, теперь фартит. Говорит, ну, что нравится тебе, какие больше путешествия, может, спорт, и, может, созвонимся.
0: А может, ты приедешь просто ко мне, вот так сразу? Ну, я не знаю.
1: И как только беседа зашла о торговле на бирже, о криптовалюте, об инвестициях в акции, я понял, что, скорее всего, это какой-то веселый фишинг. Я к этому отношусь с полным пониманием.
0: Ну, подожди, ну было ли разочарование в этот момент?
1: Нет, никакого. Мне 40, все в порядке.
0: Да, ты принимаешь жизнь такой, какая она есть.
1: Абсолютно, просто, ну, закончили общаться. Все. Чего началось? На мой номер начинают сыпаться звонки из Франции, из Дании, из самых разных стран.
0: И ты такой, боже мой, кто-то во Франции хочет, чтобы я у них провел мероприятие.
1: Бонжур!
0: Я готов!
1: Нет, к сожалению, мозгов хватает эти номера не поднимать, потому что с чего бы им мне звонить?
0: Потому что их глаза не как две черные икринки.
1: Ой, ты чё, там такие фотографии невероятные.
0: Да?
1: Я рад, что она была в моей жизни. Я просто хочу сказать, мерси. Черненькая, приятная такая миниатюрная девушка. Да. Фотографии, значит, в разных платьях, очень дорогих.
0: Дорогих платьях.
1: Видно, что...
0: Любишь богатых женщин?
1: Affordable fabric. Удовольствие получил максимальное. Хочу сказать спасибо.
0: Это было
1: очень здорово. Хоть какая-то романтика в жизни.
0: Ты почувствовал, что ты можешь вот заинтересовать столь богатых, успешных женщин.
1: Люди могут подумать, что я богатый и успешный.
0: Да. Ну, хотя бы на какое-то мгновение, правильно?
1: Мне много не надо. Да? Все.
0: Чуть-чуть
1: чистое конфуцианство в интернете.
0: Просто предложите мне поторговать чем-нибудь.

0: radio. Let's go!
1: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam saldais krējums eksporta 500 grami 2,99 €. Armāns Rimi karti cepumi Milka noteikti veidi līdz 150 gramiem iepakojumā 1,49 €. Pizza hotdog Rīgas miesnieks divi veidi 531 vai 551 grami 3,99 €. Rimi.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектогоу всего за полцены. Алинекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
4: Cūka!
5: Vista!
4: Ņemam abus!
5: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
4: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
5: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
4: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
5: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
6: В июне в аптеках Апотека скидки до 45% на косметику бренда Биодерма и до 40% на косметику бренда Институт Эстедерм, а также скидки от 35% на солнцезащитную косметику популярных брендов. В хороших руках Апотека.
7: В Касинукай выгодные цены каждый день. Бензиновый триммер ОККО 59,99. Аккумуляторные кусторезы Makita без аккумулятора 89,99. Универсальные семена для газона 1 килограмм 2,99. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
8: Эрик, ты только послушай, куриное филе на гриле.
9: О, это уже звучит хорошо.
8: Филе мента жареное.
9: Отлично.
8: И сырники.
9: Так, стоп, покажи, что ты там нашла.
8: Это в Lidl, у них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
9: Все, поехали, берем.
7: Вот так и бывает. В магазинах Lidl легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Lidl, твой рецепт силы.
10: Komplements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplementu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
11: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
12: яйца 10 штук, €79. Творог 9%, 1 килограмм, 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров, 3,59.
11: Lidl стоит того.

0: ты по-прежнему слушаешь ТОП Радио. И вместе с тобой сегодня не только Наташа Горбачева, но и Никита Матвеев.
1: Приветики.
0: Да.
1: Я тут в этих ваших интернетах видел ролик про то, как тысячу лет назад в Европе был бренд. И это был бренд мечей.
0: Бренд мечей?
1: Очень качественные мечи. Которые были настолько качественные, что, например, Карл Великий запрещал вывозить эти клинки под страхом вообще самых страшных казней. И это было примерно то же самое, что какой-нибудь условный Биркин брендовый, знаешь, подделывают. И за это можно получить серьезные санкции.
0: Так ты хочешь сказать, что на поле боя они такие, знаешь, после этого проходить, такие, отлично, здесь у нас Биркин, здесь у нас Шанель.
1: Называется сейчас... Ульбрихт. Биркин, Шанель. А в мире клинков это Ульбрихт. И тут археологи обнаружили, несколько десятилетий назад, на дне Рейна. Угу. И выяснилось, что тогда давным-давно была элитная сталь, почти без шлака.
0: Да.
1: Который
0: вот рыцари... самый кузнец, который я сейчас вам все вот это вот сделаю, но
1: и
0: только
1: был бренд,
0: у меня.
1: На клинке был бренд, было написано Ульбрихт. А поскольку...
0: Может, так звали кузнеца?
1: Типа того. Причем это не один и тот же человек. Это был знак качества.
0: То есть ребята уже замутили систему.
1: И смогли охраняли свое авторское право. Потому что вот это получался тот же самый Абибас. Угу. Я имею в виду похожий
0: бренд. Не конкретного
1: бренд,
0: человека, да.
1: Условно не Ульбрихт написано, а Ультрихт или же там Ульрих.
0: Их пытались подделывать еще тогда?
1: Много-много столетий назад, ты представляешь?
0: Вот это да. Это что говорит о том, что мы вот такие вот люди просто и есть, да? И не важно, какие времена.
1: Шопоголики были всегда.
0: Мы найдем, на что подсесть.
1: Ты любишь покупки.
0: Зачем ты начинаешь?
1: Зачем? Нельзя?
0: Ты сейчас просто...
1: Это триггер?
0: Да, конечно, вообще, ты что?
1: Расскажи про покупку.
0: Да вообще, сейчас я такое вообще сделаю. Смотрела, интервью, за которое меня позорил... Андрей,
1: вот
0: очень сильно, да-да-да, это было вообще... я смотрела, а там была распаковка, и, в общем, в этой распаковке доставали разные такие вещи, и, в общем, одну из вещей достали, и такие, вау, я думала, мне это надо!
1: Это мой личный Ульбрихт!
0: Я просто полезла в интернет и заказала, и сейчас, я думаю, мне сегодня нужно будет поехать забрать по комате эту вот посылочку, и я очень надеюсь, я каждый раз надеюсь, хоть бы не подошло, я просто отправила обратно, и мне вернули деньги, пожалуйста, но не всегда так происходит. Понимаешь?
1: Я тебя поздравляю с этой энергией. Это прекрасная энергия. Значит, было на что. Па-па-пум-па-па-пум.
0: Да, ты знаешь, и в этот момент, я все это сделала, и такая, блин, я же не оплатила еще эти счета. Но

0: Слушай, у меня тут попался некоторый факт, который заставил меня подумать, ну, это задуматься, скажем так.
1: В эфире рубрика да. «Внимание, фактура».
0: Внимание, случайно задумались. Короче, столкнулся с фактом о том, что у пар, которые тратят или вообще потратили в свое время меньше $1000 на свадьбу, самые низкие показатели развода.
1: То есть...
0: Для нас с тобой это плохая новость, потому
1: абсолютно.
0: Что, да, тут явно, что ведущий не вкладывается вообще в этот бюджет никак, с учетом того, что кого-то еще надо накормить наверняка, да, поэтому, конечно...
1: Еще, может, ресторан снимали только наполовину, знаешь, половина праздные посетители, а половина гуляет.
0: Или, знаешь, так это, мы на террасе, но со своими стульчиками, не волнуйтесь.
1: Вы знаете, мы сами свадьбу проведем, все в порядке.
0: Да.
1: Фотографом работает младший брат невесты.
0: Именно, да.
1: Потому что у него самый дорогой смартфон.
0: Да, и с ним можно расплатиться просто едой. Поэтому, но если задуматься, да, тогда получается, что это те люди, которые хотят просто провести вдвоем этот день без показухи, типа.
1: И из-за этого они не разводятся? Просто потому, что им, жалко?
0: Нет, слушай, теоретически...
1: Развод же тоже каким-то образом надо отмечать.
0: Жалко должно быть тем, кто тратит миллионы, тысячи и тысячи на свои свадьбы. Но видишь, как показывает статистика, после того, как настолько помпезно мы гульнули нашу свадьбу, можно и развестись потом.
1: Так, подожди, то есть те, которые скромно женятся, не разводятся,
0: да.
1: А те, которые помпезно, они уже типа как проще расстаются.
0: И
1: такая
0: прямо
1: статистика.
0: Сейчас, да, и прямо сейчас некоторые мужчины, которые стоят перед вот этим, вот как раз перед вот этим вопросом, да, когда женщина очень сильно давит и говорит, нам нужна свадьба. Что? Ты копил на новый автомобиль? Эти деньги не нужны. Какой новый автомобиль? Нам нужна свадьба! Тут можно это использовать, ну, скажем так, в определенные, ну, для себя сказать, дорогая, да ты посмотри, ты посмотри, вот, давай, бюджет вот до $1000, и будем жить долго и счастливо, моя хорошая.
1: В результате ты все равно прогнешься и потратишь столько, сколько она решит, но самое главное, что вы оба поторговались и не чувствуете себя, что называется, проигнорированными.
0: Именно так. Были учтены все факторы, а ты потом сможешь накопить еще на другую машину.
1: Если повезет.
0: Если получится, да. Если 10 лет.

0: vznikla. Atbalst, Star FM, Delft, Jauns LV.
1: No i kak? Pár dní? Je to vám gotov?
2: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
3: Выбирай комплект для строительства каменного дома Баурок. Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. Баурок. Строй надежно.
4: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
5: Grila sezona ir spilva sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
6: Spilva labi, iet kopā!
7: Ура, лето! Уикенд. Летняя одежда и обувь со скидкой 20%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 рабочих дней.
8: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
9: Измаклати он милати продукты. Лустигай лигошанай. Лид 16 июня.

0: хочешь этот лист ожидания. Ладно, ладно.
1: Тебе нравятся интересные новости или спортивные? Я просто имею две новости рассказать. Первая про корги, вторая про чемпионат мира по футболу.
0: Конечно, про корги вообще здесь вообще.
1: Тебе очень понравится. Дело в том, что тут припарковался очередной шедевр дизайнерской мысли. В продажу попали кисти для макияжа.
0: Да.
1: В форме. Угадай, какой части корги.
0: Хвостика?
1: Знаешь, продано?
0: Мне так обидно, что у моей корги Кирочки, короче, у нее все-таки длинный хвост. Мне так нравятся эти попки. Я не буду ей ничего отрезать, не волнуйтесь, мои друзья. Я смирилась с тем, что это, знаешь, как выпало, да? То есть, как бы, вот эти классненькие попочки, ну это
1: я хочу спросить у тебя, как у владелицы этой породы, насколько уместно вообще, вот про дискурс такой вопрос. Вот я иду рядом корги, уместно ли задавать вопрос. Слушайте, вот у нее на спинке вот эти белые пятнышки. Да. Это правда, что это седло от эльфийского? След от эльфийского седла, что когда-то на корге эльфика катались. Есть такое?
0: Ну, хотелось, да. Есть такое периодическое ощущение. Они, конечно, я смотрю просто, я, к сожалению, в этом году пропустила, но обязательно в следующем году попробую попасть на эти пикник для корги.
1: Пикник для корги?
0: Да, да. И у нас в Риге организовывают кучу-кучу корги. И вот они тогда и вот такие с такими хвостиками, с такими разного цвета. И, в общем,
1: как сделать так, чтобы они между собой не перегрызлись?
0: Слушай, моя очень мирная, но вообще произошел недавно первый скандал.

0: я даже не знала, что она у меня такая, ну, типа, может быть, такая, как будто бы агрессивная, да?
1: Она может, это же собачка.
0: Да. Такого вообще как-то не было, и что-то вот они вот впервые что-то не сошлись. У нас есть соседи, у нас вот зовут ее, значит, Принц, и вот девочку забыла, как зовут, да. Ну, короче, ну, мальчика зовут Принц. Угу. Представляешь, вот просто так назвали, говорит, сразу же Принц.
1: А ее Аполлония, соответственно.
0: Судя по всему, да. Угу. И вот мы с ними очень дружим, мы вот приходим, никогда не проходишь мимо, ты такой просто, ай-яй-яй.
1: Какие вы счастливые, у вас есть корги.
0: А у тебя есть какие-то животные? Были когда-нибудь?
1: Нет.
0: И не хотелось?
1: Тараканы в голове мне хватает, абсолютно.
0: Это понятно.
1: Я их подкармливаю в интернете. Очень выгодно.
0: Ну, а ты чувствуешь момент, когда они немножко берут над тобой вверх?
1: Да, определенно. И в такие моменты уже начинаешь задумываться о том, что может кого-то действительно живого конвертировать вот эту энергию в кого-то живого.
0: Или в такой момент такой сразу музыку, пожалуйста.

нашей страны. И, ну, не самые лучшие новости. На Карле у меня Гатва по-прежнему 30-минутная пробка в сторону центра. Если есть возможность, то стоит, конечно, как-то переждать или отправляться по улице Лейла Ирбис. Там затруднение всего лишь 15 минут. Дополнительно 5 минут на улице Каунтема. Далее уже 5-минутное затруднение на Вантовом мосту. Там сообщается о том, что произошла небольшая авария, поэтому лучше перестраивайтесь в левый ряд. На Булю и Даугавгрива со стороны улицы Булю примерно 10 минут, со стороны улицы Даугавгрива такая же ситуация, до 10 минут.

минут на Бриме по сравнению Густава Земкала примерно 5-7 минут. Пробка на улице Лачплэша в районе Саттл сейчас уже минимальна. Буквально пару минуточек вы потеряете, а один светофор не больше. Если ты заметил что-то на дорогах нашей страны, обязательно об этом сообщай нам на наш WhatsApp 25037, а мы уже расскажем всей стране.

платим за металл еще больше. Юрмосгаз В16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Тебе нравится эта песня?
1: Офигенно, за что, конечно.
0: А помнишь, как в 90-е ее обвиняли в том, что это плагиат на Don't Speak группу No Doubt?
1: Да нет, ты знаешь, что No Doubt — это моя любимая песня. Реально.
0: И она по вайбу тогда в 90-е была очень похожа.
1: Но я никогда не соединяла их воедино.
0: Потому что у них в оригинале был очень классный, похожий вайб. Красивая такая немного гаражная гитара.
1: Да,
0: очень яркое женское вокальное исполнение.
1: Но очень грустная. Понимаешь, No Doubt все-таки была как будто бы...
0: А потому что музыка должна работать с твоим сердцем, а не с мозгами. Это вот, например, люди, которые сложную музыку предпочитают. Я не понимаю этого. Я тоже люблю сложную, но это про мозг, а не про сердце.
1: Это не про меня. Я не люблю
0: сложную. Нельзя
1: сложно.
0: Отвергать музыку, которая бьет в сердечко, потому что, ну,
1: он
0: вам что, некуда
1: возьми
0: бить, что ли?
1: Возьми телефон, детка. Отлично. Все, человек постарался, молодец.
0: Абсолютно. Да,
1: за
0: да,
1: это
0: да.
1: его можно уважать.
0: Да, и под умную, сложную музыку не потанцуешь, а под вот такую, пожалуйста. Помните, когда в школе начинался медляк?
1: Да.
0: А ты стесняешься пригласить девчонку. И что
1: да.
0: ты начинаешь делать? Ты начинаешь, наоборот, прыгать с айгаком по актовому залу.
1: Типа ты не волнуешься, ну, типа ты не переживаешь.
0: Да,
1: типа
0: да,
1: просто
0: да.
1: посмотри на меня
0: я
1: и пригласи меня.
0: Я сейчас вам рандат покажу, рандатик, еще один. Ну, сальтуху не умеешь.
1: Ну, понятно.
0: Да и рисковать неохота.
1: Ну, а ты как, Никит, делал вид, что типа тебя это все не интересует? Или все-таки ты над волнением брал верх и такой, ладно, все, я пойду, приглашу ее, я справлюсь?
0: Мне кажется, что были разные истории. Потому что и отказывали девчонки, а как ты будешь восстанавливаться после отказа? Я думаю,
1: очень тяжело.
0: Я думаю, я давал себе шанс, ошибался, снова
1: плакал
0: давал шанс.
1: Плакал в подушку, покупал новую подушку, опять в нее плакал.
0: Ну да, самое главное на месте не показать, что тебя это ранило в сердечко. Да? То есть со всеми бывает, друзья, это
1: и
0: нормально.
1: И в этот момент ты такой, а вот сейчас время.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: В эту среду, 10 июня, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Температура воздуха на всей территории страны составит +19, +21 градус. Ветер западный до 5 метров в секунду.

0: после этого первого раза не стыдно посмотреть друг другу в глаза?
1: Мне очень понравилось, большое спасибо.
0: Получилось не так плохо, как ожидалось. Видишь, это в нашем возрасте важно.
1: Низкая база приятнее оценивается, когда нет лишних ожиданий.
0: Именно так, именно так. Без вот завышенных ожиданий всегда как бы вроде бы... Хотя, ты знаешь, иногда и ожидания не завышенные, а получилось еще хуже.
1: Бывает и такое. Мне кажется, в любой ситуации есть много полутонов. И никогда не ожидаешь, что будет впереди. Это как в том фильме про коробку конфет, помните?
0: А когда... что там было?
1: Ну вот скамейка, сидит Том Хэнкс, красивый костюм, и он такой, мама говорила, что жизнь как коробка конфет. Никогда не знаешь, что там внутри.
0: Блин, действительно, я недавно купила одну коробку конфет, а там, пожалуйста, вот это вот все, знаешь, вот это вот, когда вот такая белая такая что-то, вот это, как
1: платина.
0: Пелена. Да. И такой думаешь, ну я так хотела насладиться этим моментом.
1: А это все
0: еще
1: съедобно, кстати.
0: Да, но
1: утверждают.
0: Все равно не так. Все
1: но
0: равно
1: эффект
0: не так.
1: Уже не тот.
0: Чувствуется ощущение некоторой старости. Надеюсь, что в нашем дуэте никто этого не почувствовал.
1: Нет,
0: мы молодились как могли.
1: Мы не должны даже допускать
0: хобби,
1: такой мысли.
0: Мы говорили про звезд, мы говорили про свадьбу. Мы вообще
1: про
0: старались.
1: Корги.
0: Про корги, да. То есть, можно сказать, мы все использовали возможные крючки для того, чтобы зацепиться как-то за аудиторию.
1: Было здорово. Надеюсь, завтра продолжится этот веселый
0: короткий марафон. А завтра тоже нужно, да?
1: Завтра четверг.
0: Ага, завтра четверг. Хорошо, тогда что, мы работаем с тобой четверг, пятницу, потом несколько дней отдыхаем.
1: Угу.
0: И следующую неделю вновь в таком же составе мы с тобой продолжаем работать, да?
1: Так это надо еще отдохнуть нормально, потому что, ну, так далеко я бы не заглядывал. В общем, будем микрошагами двигаться.
0: Денечек за денечком.
1: Денечек за денечком.
0: Шажочек
1: за шажочком.
0: Хорошо, мы справимся. Тогда что? Пришло время пожелать что-нибудь приятное.
1: Вы, ребят, себя берегите, потому что вы нам еще завтра нужны.
0: Отлично! Друзья, встретимся с вами в 7 часов утра вместе с Никитой Матвеевым и Наташей Горбачевой.
1: Спасибо, Наташа.

Очередное число. 24-й недели. Если это вам очень сильно важно, мало ли в вашей работе. 24-я пошла уже в середине. 10-е сегодня число? Да, 10-е число. Середина рабочей недели. Всем привет. Спасибо, Никите. Спасибо, Наташ. Спасибо вам, слушатели. Мы продолжим и 2 часа с вами пообщаемся. Будет много классной музыки.

0: The World Is Mine. Очень скоро.
1: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали, вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.
2: Я летал искать резы на Лигу, Лигу, курсам остаться все прецы на Лигу.
3: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 eiro kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Maksima.
4: В доме не хватает места или просто умных решений?
5: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
4: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
6: Еще не пользуешься приложением MegaDraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. MegaDraux. Для друзей дружеские цены.
7: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
8: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
7: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
8: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
7: Слушай вместе с Go3. Это не единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
9: В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Туристический стол 14,99. Туристический стул 4,99. Надувной бассейн диаметр 305 сантиметров. Всего 19,99. Кассе Нукай. Предложение действует в магазинах Кассе Нукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
10: Ты слышала, что Бигбанк платит своим клиентам?

день, Всемирный день мороженого. И знаете, мне кажется, мороженое — это тот продукт, который позволяет взрослым людям вести себя как дети. Вот стоит, например, да, солидный, такой серьезный человек, возможно, в костюме, возможно, в галстуке, решает какие-то

развлекательная. Ну и до сих пор искренне радуемся холодной сладкой штуке на палочке или в вафельном стаканчике. Есть еще любимый вкус. Ой, это прекрасно. Так что если сегодня судьба подкинет вам мороженое, мы не сопротивляемся. Мы не думаем о диете. Иногда проблемы нужно решать, а некоторые лучше дружно съедать. Ну или там в гордом одиночестве. Да, это все мое. А кто любит мороженка со вкусом?

0: Все для дома, сада, отдыха и развлечений в РД Электроникс. Роботы-газонокосилки, садовая мебель и инструменты, велосипеды, бассейны, батуты, бытовая техника, электроника и тысячи других товаров для комфортной жизни. Приходите в магазины РД Электроникс или заказывайте удобно онлайн на RD Vehicles LV и получайте бесплатную доставку в магазины РД Электроникс по всей Латвии. РД Электроникс. Все, что нужно, в одном месте.
1: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
4: Izkrasi tās ārā!
3: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
5: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.

очень странная мысль посетила меня. Каждый день мы для кого-то фон, понимаете? Я говорю сейчас не про радиоведущего, не про меня, что я где-то там на фоне у вас, возможно, в машине или где-то, а вот вы, кто-то едет в автобусе сейчас, ну или в машине, да, неважно, где вы находитесь, вот смотрите вы в окно, задумались о чем-то, о своем. И где-то вот в этом окне на 2 секунды появляется человек. Просто вот шел мимо, да, или вот вы идете мимо, и у кого-то появились в окне, и все. И для этого человека, который смотрит в окно на вас, это вот вы какой-то такой небольшой.

большой эпизод. Абсолютно случайный персонаж. Такой актер массовки в его фильме. Понимаете, да? Но вот мы переживаем иногда из-за чего-то. Как там выглядим, что о нас подумают. А большинство людей нас видят, ну вот, примерно секунду. Ну или три. Я вообще предлагаю сегодня чуть меньше думать и переживать. И чуть больше жить. Вообще не задумываясь о каких-то таких вот вещах. Потому что вот мы в чужом кино где-то фон, да? А в своем мы главная роль все-таки, да? Она за нами. Музыка, возможно, саундтрек именно к вашему сегодняшнему фильму, да? Shut up and dance. Это иногда лучший выход из какой-либо ситуации. Sophie and the Giants.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня зона осадков продолжит пересекать Латвию. В восточных регионах небо останется преимущественно облачным. Ожидаются кратковременные дожди. Но с запада облачность будет постепенно уменьшаться. Подует слабый и умеренный западный ветер. Температура воздуха до плюс 16 и 21 градуса местами. В Риге частично облачно, сохранится слабый ветер. Осадков не ожидается. Температура воздуха в столице до плюс 20 градусов.

уже можно будет сказать, а помнишь примерно час назад? Какой сегодня день, друзья? Конечно же, хороший. Записываем приятные мысли о ними и способности быстро забываться.

0: часы, можно сказать, разного времени. Что-то новое, что-то совсем нет. Дай мне шанс, серебро. How to love. Как любить себя. Это очень важно. Расскажет нам об этом Tokyo Hotel. Рианы и Кевин Харрис. We found love. Скоро.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
2: яйца 10 штук.

знаете, иногда старые песни напоминают старых друзей. Вот вроде давно знакомы, да, очень давно. Встречаешь их в чем-то новом, в новом образе и снова интересно. Сейчас будет именно такая встреча. Боб Марли, Could You Be Loved? Но не совсем так.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Наслаждайся летом вместе с ЮСК. Сэкономьте до 60% на садовой и домашней мебели, коробках для хранения, предметах интерьера, шторах и матрасах. Покупай также на Юск.ЛВ.
3: Вперед! В магазинах «Друга» цены на прогулки. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. «Друга», почувствуй красоту.

0: Капселе.
1: В доме не хватает места или просто умных решений?
2: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
1: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
3: Komplements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplementu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
5: В июне выгодно в аптеках Апотека. Скидка 25% на определенные продукты Lil Biotic с высокоактивными полезными бактериями для всей семьи. Предложение ищи и на Апотека ЛВ. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
6: Прямо сейчас.
7: Прямо сейчас песни из топ-20.
6: Это топ-20.
8: Место номер 10.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. Сегодня зона осадков продолжит пересекать Латвию. В восточных регионах небо останется преимущественно облачным. Ожидаются кратковременные дожди. Но с запада облачность будет постепенно уменьшаться. Подует слабый и умеренный западный ветер. Температура воздуха до плюс 16 и 21 градуса местами. В Риге частично облачно, сохранится слабый ветер. Осадков не ожидается. Температура воздуха в столице до плюс 20 градусов.

сегодня все. На сегодня все, но только с моей стороны. Мой эфир заканчивается, жизнь продолжается. Сергей Литвинов, далее. Давайте с маленькими напутствиями как-то

0: Mēs AJ produkti esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
1: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AJ produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūsti 50 gadu pieredzi. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Топ-кадр кинорубрики.
4: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
5: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
4: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
5: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
4: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любом

0: Шикарный трек Only You и Шаус. С этим треком они добрались все-таки до первой позиции в нашем хит-параде ТОП-радио. Благодаря вашему активному голосованию. Достаточно эмоциональная композиция, естественно, о любви, поддержке и человеке, который остается рядом, когда все вокруг рушится, но вы вдвоем, кажется, вне этого мира, который перестает существовать.
1: За хитом.
2: С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На ТОП-радио.
0: Желаю всем отличного лета и всем тем, кто начинает, к примеру, новые отношения или продолжает старые. Не очень красиво сказано. Золотые отношения, пускай это лето еще более сделает их крепкими и красивыми.

Lost Frequencies. Life It All. Новая песня. Десятое число июня месяц, и у нас прямо сейчас появляется рубрика «Не звучит» новая песня «Be The One». Здесь выступает Адам Порт, один из ключевых артистов берлинской электронной сцены, участник коллектива Kaine Music, который давно считается символом стильного Melody House и Organic Techno. Их вечеринки и сеты собирают тысячи людей по всему миру, от Биза до пустынных Open Air фестивалей. Вместе с ним здесь S.G. Lewis, британский музыкант, продюсер и мастер атмосферного электроник попа. Музыка известна сочетанием диско-хаус. Be the One. Это песня о желании найти того самого человека среди шума большого мира. Про момент, когда среди случайных встреч появляется кто-то, кто действительно тебя цепляет. После релиза композиция быстро получила поддержку у диджеев по всему миру и разошлась.

0: Филатов и Карас. Включи музыку. До второй позиции этот трек дошел. 8 недель в нашем чарте. Все еще находится в пятерке лучших. И кредит о первом месте. Голосование стартовало также на нашем телеграм-канале. То пройдет только хорошие новости. Заходите, добавляйте свои голоса и там. Включая и круглосуточное голосование на топрадио.лв, раздел ТОП-20. Отправляемся в светлое прошлое.
1: Место номер 4. Четвертое.
0: Потому что в любом случае прошлое в нашем хит-параде – это замечательно. Потому что там тоже были классные треки. Тогда, ровно 2 года назад, Sia, Immortal Queen, вверх на 4.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv. All-time favorites.

0: Совсем скоро мы будем с вами говорить о спорте. Это будет футбол и хоккей, национальная хоккейная лига. Там выясняют на льду отношения еще два клуба. И спойлер, забегая вперед, скажу, что в серии ничья 2-2 до 4 побед. Ну а прямо сейчас актуальная информация о погоде на сегодня и на завтрашний день.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем погода переменно солнечная, более облачно в Латгале и Видземе. Ветер дует слабый и умеренный, западный. Температура воздуха в Курземе и Видземе плюс 18-21. 21-22 по Земгале, в Латгале 19-22. В Риге солнце временами прячется за облаками, осадков не ожидается. Ветер слабый, северо-западный, а воздух прогреется в столице Латвии до 22 градусов тепла. Завтра в четверг будут преобладать густые облака, пасмурно, во многих районах днем будет идти дождь, ожидается и гроза. Температура воздуха во многих районах страны будет держаться в районе 12-15 тепла. Исключение Латгалы, где завтра воздух прогреется до летних 26 градусов тепла.

0: ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
1: яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм, 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров, 3,59.
0: Lidl стоит того.
2: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом стал мец, давай.
4: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
5: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Izīkie ar Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulātors. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet viskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
6: Kurši!
7: Ko Jāņos?
8: Jāņos!
9: Топ, топ, топ!
10: У нас в салоне оптики Метрополы люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
11: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополы оптика ЛВ.
10: Метрополы. Видеть и увидеть.

Немного о футболе. Бенфика заявила, что мадридский Реал заплатит 15 миллионов евро за досрочное расторжение контракта с главным тренером лиссабонского клуба Жозе Моуринью. Португальский специалист дал согласие на прекращение данного сотрудничества. Ранее Топ-Радио рассказывал о том, что Моуринью подпишет контракт со сливочными до 2028 года с возможностью продления на сезон. Зарплата тренера в Реале составит около 7-8 миллионов евро в год. 63-летний специалист, напомню, что возглавлял Бенфику с сентября 2025 года. Под его руководством команда провела 45 матчей во всех турнирах, в которых 27 раз победила, 10 раз сыграла в ничью и 8 раз потерпела поражение. Через два трека продолжим говорить о спорте, и это у нас будет хоккей.

клуба из, по-моему, 32 в Национальной хоккейной лиге, которые продолжают еще играть. Многие уже давным-давно отдыхают, потому что для них чемпионат закончился, и в Кубке Стэнли они не выступают. В ночь с 9 на 10 июня завершился четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли между командами Vegas Golden Knights и Carolina Hurricanes. Встреча закончилась победой гостей со счетом 5-3, и в серии теперь ничья. Следующий матч пройдет 12 июня. Вратарь Каролины Харрикенс Брэндон Басси вошел в историю Кубка Стэнли после того, как вышел на лед в четвертом матче плей-оффа. Басси стал одним из трех голдкиперов, кто дебютировал в стартовом составе плей-офф именно по ходу финальной серии. Как ему доверили это? Но ему доверили. Рассказываю почему. До этого момента ворота команды защищал Фредерик Андерсон, но после третьей встречи, где он пропустил 4 шайбы, его оставили вне заявки. Ранее аналогичное достижение покорилось Андрею Василевскому. Четвертая игра финала Кубка Стэнли 2015 год за Тампу. И финну Юсси Марканенеу, который играл во второй игре финального турнира 2006 года за «Нефтяников». Большую часть профессиональной карьеры 27-летний хоккеист провел в АХЛ. Ну и последнее, 37-летний стал... Да, именно, только в его фамилии две буквы «А», а в русском слове «стал» одна. 37-летний стал первым капитаном в истории НХЛ, который забил гол, который забивал голы в каждой встрече вот этой последней финальной серии Кубка Стэнли. Всего на счету канадского нападающего 10 очков, 6 голов и 4 передачи в текущем плей-офф. Ну и Лос-Анджелес назначил Питера Лавиолетта на должность главного тренера. Это очень известный, популярный там в Национальной хоккейной лиге тренер.

новый час и новый десерт. Сегодня праздник десерта, который умеет мгновенно возвращать вкус лета. Догадались, о чем я имею в виду? Всемирный день мороженого. Если вы хотите приготовить себе мороженое в том виде, в каком оно впервые появилось перед людьми, то вам надо дождаться зимы. Дело в том, что еще тысячи лет назад в Китае смешивали снег, лед, фрукты и сладкие сиропы. Вот такое было мороженое. Своеобразных предков современного десерта, да? Ну и справедливый вопрос, а как же его, вот это мороженое, хранили без холодильников? До появления холодильников лед хранили в специальных ледниках, поэтому десерт был доступен в основном богатым людям. Особенно мороженое полюбилось итальянской и французской знати. Первый вафельный рожок, кстати, появился случайно на Всемирной выставке в далеком 1904 году. Продавцу мороженого не хватило тарелок, и сосед помог ему, свернув вафлю конусом. Таким образом, теперь мы любим и обожаем рожок. Для космических миссий создавали специальные версии десерта, мороженое, да? Это мороженое для них было адаптировано к невесомости. Ну, понятное дело. И самый популярный вкус в мире – это ванильный. Хотя шоколад и клубника постоянно пытаются отнять у него эту корону. Я так точно. И последнее, в 19 веке мороженое продавали настолько медленно,

0: медленно, тающими порциями, что человек должен был его есть очень быстро, не из-за жадности, что оно все убежит, а потому что оно очень быстро превращалось в сладкий суп прямо у него на улице на руках.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12.

очень интересный выпуск у нас рубрики «Не звучит». Прямо сейчас Фрэнки Ризардо. И трек называется «Синдзюку». Один из самых уважаемых диджеев современной хаос-сцены. Он не звучит у нас на радио. Продюсер из Нидерландов, хотя бы, возможно, вы подумали, что из Италии, но нет. Он известен своим глубоким грув-звучанием. Сейчас нас посетит мощная клубная энергетика, но без каких-то сильных быстрых басов. Его релизы регулярно выходят на топовых электронных лейблах. Сеты звучат на крупнейших фестивалях мира. Название трека давайте обсудим и изучим. Синдзюку отсылает к знаменитому району в Токио, месту неоновых огней, бесконечной ночной жизни и футуристической атмосферы. Наконец-таки песня не про любовь, кто-то сейчас перекрестился. Да, действительно, это не песня про традиционную какую-то историю или про текст или с текстом. Здесь главная атмосфера, которую надо запустить с первой же секунды, поэтому я не включаю заранее трек. Пускай он целиком от начала, от А до Я прозвучит, потому что он выбивается из всей остальной сетки. Он как вкусное новое мороженое.

0: lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Kafijai, izņemot kafijas kapsulas, 30% atlaide. Riekstiem un žāvētiem augļiem 30% atlaide. Šokolādes tāfelītēm un batoniņiem 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
1: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
2: Big Bank платит своим клиентам?
3: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: Хочешь выиграть 10 тысяч евро? Участвуй в чемпионате «Пикник». Раздели сырную палочку на 30 волокон, побей рекорд и получай призы. Подарки всем участникам. Встречаемся 13 июня в Межапарке. Подробности picnic.u/lv.
5: Яньос!
6: Яньос, Яньос!
7: Топ-топ-топ! Все для дома, сада, отдыха и развлечений в RD Electronics. Роботы-газонокосилки, садовая мебель и инструменты, велосипеды, бассейны, батуты, бытовая техника, электроника и тысячи других товаров для комфортной жизни. Приходите в магазины RD Electronics или заказывайте удобно онлайн на RD Vehicles LV и получайте бесплатную доставку в магазины RD Electronics по всей Латвии. RD Electronics. Все, что нужно, в одном месте.
8: Komplements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplementu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
9: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs

0: платим за металл еще больше. Юрмосгаз 16 и Катлокална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X

0: несомненно, это большие профессионалы и очень крутые ребята, которые также гостили на топ-радио Left to Right. Но пока только 20-я строчка, вниз на 3, вторая неделя в нашем топе, ждем прогресса на этой неделе. Я надеюсь, что это случится. Классная летняя легкая композиция. Конечно же, с Cruise, которая достигла первой строчки в нашем чарте, ей пока сложно спорить. В разных вагонах. Но, опять же таки, это только вторая неделя в нашем чарте. Что у нас было?
1: Место номер 20. 20-е.
0: В 2024 году летняя песня попала к нам в хит-парад. Вторая неделя тоже была в топе. Вниз на 5 тогда, с 15 на 20. Five Star Family. В июле вспоминаем.

курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: очередные автомобильные сюрпризы. Не буду говорить конкретно, о ком пойдет речь, но объявили масштабный отзыв, и в сервисную компанию попадают больше 1 000 000 автомобилей, которые могут загореться. Даже все в порядке, когда ты ушел от машины, пошел отдыхать, спать, готовиться к следующему рабочему дню. Можешь прийти и увидеть машину. Ну, уже вернее, не машину. Что случилось? Кому стоит бояться? Скоро об этом, ну а пока о погоде.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем погода переменно солнечная, более облачно в Латгале и Видземе. Ветер дует слабый и умеренный, западный. Температура воздуха в Курземе и Видземе плюс 18-21, 21-22 по Земгале, в Латгале 19-22. В Риге солнце временами прячется за облаками, осадков не ожидается. Ветер слабый, северо-западный, а воздух прогреется в столице Латвии до 22 градусов тепла. Завтра в четверг будут преобладать густые облака, пасмурно, во многих районах днем будет идти дождь, ожидается и гроза. Температура воздуха во многих районах страны будет держаться в районе 12-15 тепла. Исключение – Латгале, где завтра воздух прогреется до летних 26 градусов тепла.

крупнейший автомобильный концерн Stellantis объявил масштабный отзыв по сервисную кампанию. Попадают больше миллиона автомобилей. Причина серьезная – риск сгорания. Речь идет о внедорожниках Jeep Wrangler и пикапа Jeep Gladiator 21-25 годов выпуска. Проблема связана с системой гидроусилителя руля. Выяснилось, что электрогидравлический насос может перегреваться даже после выключения двигателя. То есть уже тогда, когда водитель ушел, и машина стоит на парковке или в гараже. В худшем случае это способно привести к пожару. И человек об этом сразу не узнает. Компания обещает бесплатную диагностику и замену неисправных компонентов у дилеров. Но и это еще не все. Параллельно Stellantis отзывает еще около 17 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с аккумуляторной батареей. Там тоже существует риск возгорания. В общем, все это все больше напоминает нам высокотехнологичный компьютер на колесах, и иногда один перегретый модуль способен устроить куда больше проблем, чем старый, добрый, дымящий дизель прошлого века, который постоянно хотят запретить.

0: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Тополиный пух – это не просто сезонная неприятность, а реальная угроза для машины. Пух может спровоцировать поломку мотора и климатической установки. Особенно опасен период в начале лета, вот как сейчас, когда тополя активно цветут. Пух забивает радиаторы, охлаждение двигателя и кондиционера, загрязняет воздушный фильтр и вентиляционные каналы. Попав в моторный отсек, он смешивается с пылью и масляными испарениями.

0: Это плотный войлокоподобный слой. Это нарушает теплообмен. Риск перегрева мотора резко возрастает, особенно в пробках. Ситуация с кондиционером не менее критична. Забитые соты радиатора снижают эффективность охлаждения до опасного минимума. В итоге компрессор климатической установки может просто выйти из строя. Чтобы избежать неприятностей, раз в неделю необходимо очищать радиаторы сжатым воздухом или водой под низким давлением. После окончания сезона стоит заменить и воздушный фильтр двигателя. Экономически оправданным решением считается установка защитной сетки на передний бампер. Она не дает крупным комкам пуха проникать под капотное пространство. А вот использовать для уборки открытый огонь или легко воспламеняющиеся жидкости категорически запрещается.
1: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.
1: Актуальные авто.

второй час. Все то же самое продолжается. Лето. Сегодня праздник предмета, который незаметно изменил повседневную жизнь миллионов людей, но сейчас мы все реже и реже пользуемся этим предметом, так как для написания СМС нам нужен теперь уже больше интернет, чем шариковая ручка, у которой сегодня день рождения, и отмечают этот день в честь патента, который был получен именно 10 июня в далеком 43-м году Милтоном Рейнольдсом, который, собственно, и изобрел эту шариковую ручку. Первые ручки протекали, пачкали бумагу и требовали постоянной заправки. Это было просто какое-то издевательство в самом начале. Ну и первые шариковые ручки стоили дорого. В 1940-х их продавали как технологическую новинку почти класса люкс. И это при том, что принцип работы, как мы понимаем с вами, очень простой и гениальный одновременно. Ручки помогали авиации на большой высоте. Первые ручки часто текли из-за перепадов давления, а вот шариковые работали надежнее, и это спасало. Каждый год в мире производят не миллион, не миллионы, а миллиарды ручек. Это один из самых массовых предметов канцелярии в истории.

0: и человечества до сих пор. Ну и когда первые шариковые ручки появились в продаже в США, люди выстраивались за ними в очереди. Некоторые магазины распродавали тысячи штук всего за один день. Забавно, теперь все то же самое в нашей с вами жизни происходит, в жизни современного человека, но мы уже в очереди стоим не за ручками, а за современными электронными гаджетами.
1: За хитом
2: с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.

одна новая песня на русском языке. На этот раз у нас в эфире появляется Кравц и певица Аваева. Кравц – один из самых узнаваемых артистов русскоязычного хип-хоп и лайфстайл-рэпа. Настоящее имя Павел Кравцов. Мы все его узнали по песне с Гео Пика, который был совсем недавно в нашей студии, и у него интервью брала Рузана. Молодец, классно, было интересно послушать. Павел появился на свет 14 января 86 года. Его стиль всегда отличается легкостью и иронией. И очень живыми историями, без лишнего пафоса. Чем-то он даже мне напоминает Макса Коржа, не удивлюсь, если они дружат. Что касается девушки, Аваева, то это артистка новой волны с мягким атмосферным вокалом, который отлично сочетается с расслабленным стилем певца. Трек называется «Кошка». Появился он совсем недавно. Песня про девушку с независимым характером и загадочным настроением. Как и в названии, здесь много ассоциаций с кошачьей свободой. Человек рядом, но при этом...

0: магазинах «Друга» сцены на прогулке. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. «Друга»с. Почувствуй красоту.
1: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали, вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.
2: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas garjegurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2,99 eiro kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar. 1 litrs – 3,99 eiro. Maksima – lai nekā netrūktu.
3: Чего тебе сейчас хочется? Курочку от Макдональдса.

хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные маг-наггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй два соуса. Курочка.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгаз 16 и Катлокална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Еще не пользуешься приложением Megodraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. Megodraux. Для друзей дружеские цены.
3: Сделай себе предпати. Предпати. Top Radio. The Party Station. Рейтинг самых популярных хитов. Топ Радио. Один за другим. Прямо сейчас. Седьмая позиция.

0: The Kygo i Griffin Say My Love. Почти на прошлой неделе почти дотянулся до своего лучшего результата, который он когда-то еще весной установил в нашем чарте. Это 6-е место, плюс одна строчка в прошлый раз, 11-я неделя в нашем хит-параде. Рядышком с ним находится Loco Loco на 8-м месте, который был на 1-м месте 5 недель. Какие они разные, но на 1-й неделе лета вместе оказались.
1: 7-я позиция.
0: Ровно год назад у нас отличный прогресс был с 18-й строчки на 7-ю, Cushion и Hide You. Высшее место было 4-е, тогда на 6-й неделе в нашем топе этот трек вернулся в первую десятку.

0: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки?
1: Тогда это сообщение для тебя.
0: Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: Есть свой фаворит?
0: Не тормози
1: и голосуй за него.

Поговорим, как не сойти с ума в дороге с ребенком. Эти вещи сильно помогут вам в поездке. Мы перечислим полезные аксессуары для поездок с детьми. Поездки на автомобиле с детьми — это не только смена обстановки, но и бытовой квест, как

0: вы понимаете, который способен вымотать абсолютно любого родителя. Длинные расстояния, переменчивая погода, иногда даже дефицит нормальной инфраструктуры на трассах наших и не только наших. Все это требует продуманной подготовки. Об этом поговорим с вами через три трека.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем погода переменно солнечная, более облачно в Латгале и Видземе. Ветер дует слабый и умеренный, западный. Температура воздуха в Курземе и Видземе плюс 18-21, 21-22 по Земгале, в Латгале 19-22. В Риге солнце временами прячется за облаками, осадков не ожидается. Ветер слабый, северо-западный, а воздух прогреется в столице Латвии до 22 градусов тепла. Завтра в четверг будут преобладать густые облака, пасмурно, во многих районах днем будет идти дождь, ожидается и гроза. Температура воздуха во многих районах страны будет держаться в районе 12-15 тепла. Исключение Латгале, где завтра воздух прогреется до летних 26 градусов тепла.

Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Любая семейная поездка на машине начинается одинаково красиво. Музыка, кофе, отличное настроение. А потом с заднего сиденья звучит легендарное «Ну когда мы уже приедем?». Автоклуб под

Готовил информацию для родителей, какие вещи действительно помогают пережить длинную дорогу с детьми и сохранить нервы всей семье. Главное правило – организовать пространство в салоне. На первом месте, конечно, хорошее детское автокресло. Его стоит подбирать строго по росту и весу ребенка, а не на вырост. Особенно важны пятиточечные ремни и удобный наклон подголовника, если малыш любит засыпать в дороге. Настоящим спасением для родителей стали автомобильные органайзеры и столики. Они крепятся к сиденьям и помогают держать под рукой игрушки, воду, салфетки и перекусы. Без вечного хаоса по всему салону. Для долгих поездок вручают держатели для планшетов и смартфонов. Мультфильмы, конечно, не заменят красивый вид из окна, но иногда способны спасти семейную атмосферу лучше любого психолога, которого в поездку вы, естественно, понятное дело, взять не можете. Отдельная тема – это комфорт. Магнитные шторки защищают от солнца, специальные подушки поддерживают голову ребенка во сне, а компактные мусорные контейнеры помогают машине не превратиться в филиал пикника на колесах. Ну и самый важный лайфхак для трассы – складные дорожные горшки и походные детские туалеты. Потому что, как показывает практика, фраза «потерплю до заправки» обычно живет ровно 2 минуты. Идеальное путешествие с детьми – это не когда все прошло идеально, а когда после дороги вы все еще хотите ехать вместе обратно.

Лето в Латвии решило немного притормозить. Рассказываю, после теплых дней в страну идет циклон, а вместе с ним и дожди, грозы, более прохладная погода, снижение температуры воздуха, я имею в виду. Уже в четверг Латвию накроет активный циклон с юга Европы. В пятницу и на выходных станет немного спокойней, но без зонта все равно лучше далеко не уходить. Ожидаются кратковременные дожди и переменная облачность. Температура воздуха днем составит от плюс 15 до плюс 20 градусов, а ночью местами будет даже ниже 10 тепла. При этом ветер будет умеренным, южным и западным. Из-за осадков уже начал подниматься уровень воды в реках, и это после 10, напомню, подряд месяцев засухи. А что, если я планирую искупаться? Рассказываю. В реках и озерах сейчас от плюс 16 до 21 градуса. Море чуть прохладнее, 13-17. Не мое это точно. Пока что. Так что ближайшие выходные в Латвии будут классическими балтийскими. Солнце, дождь. Ну, слава богу, не ураган, но все-таки ветер будет тоже у нас здесь присутствовать. И вечный вопрос, брать ли с собой куртку? Ответ – да, брать, как, собственно, и топ-радио.

ребята, берите хотя бы нас поездку, прогулку. Если не погода, то хотя бы мы постараемся вас порадовать отличным настроением, классной музыкой, разными голосами. Далее Алина Исаева в эфире ТОП Радио на следующие 2 часа. Ее позитивной энергии и чем-то хорошим и добрым.

Для мощного лета выбирай Теле 2. Сейчас iPhone 16 за 829 евро, iPhone 17e за 699 евро. А самая топовая модель iPhone

0: Sony устройства.
1: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! 11. jūnijā Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24 tūkstošiem preču. Vai Terry, Estée Lauder, Rituāls un daudziem citiem. Atlaides būs tikai rīt, uzrādot Douglas skaistuma karti. Douglas.
2: Čivo tebe sečas hočetsa? Kurečku at McDonald's. Вкусные новости для всех фанатов курочки от Макдоналдс. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные магнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
3: В доме не хватает места или просто умных решений?
4: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
3: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
5: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

Исаева. Как сказал Сергей, обязательно скоро появится в этой студии и в ваших колонках. И будет это в пятницу ровно в 15:00. Ну а сейчас с вами Рузанна. Хотя могла выручить коллегу, да, и притвориться, но нет. Мы с вами, с нашим

мы любим кайфовые старинки. Следующий, как обещала, Бури Баунс от Тайо Круз и Туджамо. Чистый концентрат клубной энергии. Там такой шейк тяжелого биточка, заразительного припева. В общем, пятница прямо вырывается посреди рабочей недели. Нет сложной философии, нет каких-то размышлений. Только танцпол, вспышки света, прыгающий диджей, который, знаете, так рукой делает.

Drift Away до Дейвід Гетта і Hypertone. Также трек среди счастливых людей. Если уже еще и у каждого по мороженке.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

многие кричат. Мне это нравится. Я люблю, когда что-то хорошее обволакивают в что-то новое, и мы слышим это по-новому. А на самом деле есть интересный музыкальный прием, если даже не говорить о ремейках. Многие продюсеры специально используют очень простые, какие-то мелодические такие штуки, известные. Мозгу нравится просто узнаваемость, поэтому иногда новый трек звучит так, будто вы его уже слышали раньше. Поэтому песни цепляют буквально с первого прослушивания.

0: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. Сегодня зона осадков продолжит пересекать Латвию. В восточных регионах небо останется преимущественно облачным. Ожидаются кратковременные дожди. Но с запада облачность

Perfect Stranger. Знаете, мне нравится июнь за одну простую вещь. Тут никто никуда не торопится. Лето только началось. Впереди много приятных событий, хорошей музыки, хороших дней. Что еще? Новых хороших историй. Главное тут совсем не замечтаться и не проморгать летом в таком темпе. Но все же главное, продолжаем получать удовольствие от летнего процесса. В завершении часа пушка для вас. Мартин Гаррикс, Usher, Don't Look Down.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали. Вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.
3: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl.
4: Яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм, 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров, 3,59.
3: Lidl стоит того.
5: Vasaras izpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk.

история. Я могу перещелкать все новинки и в итоге вернуться к какому-нибудь любимому триллеру или, ну, к тому же сериалу «Друзья». Но вопрос, если бы в этом месяце вам можно было бы пересмотреть только один фильм, один, не больше, какой бы ты выбрал? Возможно, это не лучший фильм в истории, не самый какой-то важный, не оскароносный даже, а именно тот, который гарантированно поднимет тебе настроение. Возможно, твой ответ удивит не только окружающих, но и самого тебя. Пиши, интересно, наш WhatsApp 25037. А этот трек тоже очень приятный, ну просто хорошо. Children on Ale, DJ The Mixer.

кстати, я должна буду поделиться этим с вами. Ответы очень неожиданные по поводу фильма, который вы бы пересмотрели, который гарантированно поднимет вам настроение, но об этом чуть

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Čivo tebe sečas hočetsa? Курочку от Макдоналдс. Вкусные новости для всех фанатов курочки от Макдоналдс. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные магнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
4: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
5: Для мощного лета выбирай Теле2.

0: электронные устройства.
1: Еще не пользуешься приложением MegaDraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. MegaDraux. Для друзей дружеские цены.
2: В доме не хватает места или просто умных решений?
3: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
2: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.

выбрали, если надо было выбрать один на весь, например, месяц, да, этот месяц, который точно гарантированно поднимет настроение. И есть даже неожиданные такие моменты. Есть вот, например, Хатико. Хатико им поднимет настроение. Я не знаю, извините, пожалуйста, какую мне музыку для вас включать, чтобы вам было хорошо, если вы любите Хатико. Но тот же человек нам написал, что день сурка всегда, всегда поднимает настроение. Ну и тут выровнялся, конечно, человечек. Спасибо. День сурка — это топчик для поднятия настроения. Фильм «Я легенда» кому-то поднимает настроение. Ну а самое неожиданное для меня было — это «Pearl Harbor». Есть вопросики, но, знаете, если вам нравится просто

Холмс и Кристофер Нолан, режиссер, он просто оставил этот момент, потому что он был очень сильно в тему. Кстати, да, еще про этот фильм. Леджер примерно на месяц закрылся от всех. По-моему, в гостиничном номере это было, чтобы подготовиться к этой роли. И он очень долго экспериментировал с голосом. Там он выбирал какую-то манеру, он выбирал смех. То есть это была такая большая подготовка. И в итоге он нашел тот вариант, который появился в фильме «The Dark Knight». Ой-ой, ну прекрасно. Подождите, но это еще не все. Что-то я заговорилась про Леджера. Есть еще вот фильм, девушкам нравится смотреть. «Красотка на всю голову». 100% поднимает настроение. Есть еще вариант «Амели». Скажу честно, не смотрела, немножечко даже стыдно, потому что в каком-то роде это даже классика. Но да ладно, я исправлюсь еще. Смотрите, все лето впереди, много свободных теплых вечерочков, а где-то даже дождливых, что прекрасно, именно их можно использовать.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. Сегодня зона осадков продолжит пересекать Латвию. В восточных регионах небо останется преимущественно облачным. Ожидаются кратковременные дожди. Но с запада облачность будет постепенно уменьшаться. Подует слабый и умеренный западный ветер. Температура воздуха до плюс 16 и 21 градуса местами. В Риге частично облачно, сохранится слабый ветер. Осадков не ожидается. Температура воздуха в столице до плюс 20 градусов.

покорила чарты Великобритании, Ирландии, Шотландии, Польши и так далее по списку. Известно, что трек написал и спродюсирован Кэлвин Харрис. И изначально композицию предлагали Рите Оре. Но она решила, что песня не совсем соответствует ее музыкальному стилю. Какая удача для Шерил! Крутого дня каждому, кто меня сейчас слышит. С вами была Розанна. Далее «Энергия, ритм» от Демьяна. Пока!

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Электроникс. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Все для дома, сада, отдыха и развлечений в РД Электроникс. Роботы-газонокосилки, садовая мебель и инструменты, велосипеды, бассейны, батуты, бытовая техника.

Приходите в магазины RD Electronics или заказывайте удобно онлайн на RD Vehicles LV и получайте бесплатную доставку в магазины RD Electronics по всей Латвии. RD Electronics. Все, что нужно, в одном месте.

middle of the week. Середина недели, я хочу сказать. Это среда, 10-е. 10 дней лет прошло. Я веду отчет. А вы ведете или уже привыкли к лету и расслабились? Нет.

дайте мне мороженого. Сегодня Всемирный день мороженого. Кстати, кто сегодня уже съел, можете взять себе еще одно. Не отказывайте себе ни в чем, потому что сегодня Всемирный день мороженого. Сегодня Всемирный день электрика. Мы, кстати, поздравляем, да, профессиональный праздник. Не перепутайте провода. Но я думаю, профессиональные электрики этого не допустят такой ошибки. А вот дилетантов пальцы в розетке просим не совать. Про друзей сегодня поговорим, потому что вчера был Международный день друзей. Да, мы об этом не поговорили. Мы много когда говорили про друзей, но сегодня немного уточним, тем будет интересно, как называется ваш чат с друзьями или с коллегами. Вот необычные названия, да, с коллегами, с друзьями, с подружками, необычные названия групп в мессенджерах. Пишите на наш WhatsApp 25037, я уверен, практически каждый из вас состоит в каком-то чате, в каком-то небольшой группке, да, или может быть большой, которая по-любе необычно называется. Если вы себя узнали в этом, да, присылайте, можете прямо скриншот группы, ну, без переписки, естественно, прямо, чтобы, а то вы сейчас навыдумываете, да. Поехали! Песня про радио Steve Aoki, Trippy Red.

зацепить за живое, сделать так горячо, чтобы еще хотелось. Ну, мне кажется, зацепил за живое. У каждого есть, как минимум, мне кажется. Теперь я понимаю, что точно одна интересная группа с интересом. Может быть, группа не очень интересна, но название у нее должно быть интересным. А может быть, у кого-то несколько таких, потому что сообщений уже куча прилетело. Поехали. Чат называется «Подарок Кириллу». Изначально был создан, чтобы обсудить и выбрать подарок другу из нашей компании, но он потом плохо себя вел, и мы с ним больше не общаемся. И переименовали чат в никаких ему подарков. И продолжаем там общаться без него. Да, вот эти махинации, когда создается сначала одна группа, потом, например, да, это другой уже пример, вы понимаете, что кто-то там лишний в этой группе, создается еще одна группа, где нет того самого человека. Ну, конечно, здесь история прикольно повернулась, да, изначально хотели другу выбрать подарок, а теперь, получается, он прям все больше не общаются с ним. Может быть, есть группа, где нет вас, а есть все остальные?

0: un daudziem citiem. Atlaides būs tikai rīt, uzrādot Douglas skaistuma karti. Douglas.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā.
3: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
4: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
5: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок. Строй надежно».
6: Для мощного лета выбирай Теле2.

Заходи, голосуй, добрази.лв, раздел ТОП-20. Привет передают пацанам из Вилен от Виталий. Так, как называются ваши группы с друзьями? Adam's Families, да, как вариант, хоккейные полупокеры есть. Так, как выглядит ваш рабочий чат? Так, я лучше потом открою эту картинку, вдруг там что-то такое. Добрый день, на предыдущей работе был чат «Детский сад Ромашка». Принимались жалобы туда. Отлично. Как необычно называется ваш чат и его история появления, да? Вот там рассказывала нам слушательница, был чат «Подарок Кириллу», потом все с ним поссорились, и теперь у этого чата другое название, но все продолжают там.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ-радио погоде этим вечером в Латвии. Переменная облачность, осадки только ночью к нам приходят и очень поздно, в 2 ночи. Так что этим вечером переменная облачность. Западный ветер слабый. Температура воздуха этим вечером на территории Курзема от 16 до 18 градусов. В Латгале 15-19. В Земгале, Видзема, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 15 и местами до 19 градусов.

0: a także Terms and Conditions od Bless.
1: Яньос!
2: Ура! Лето! Уикенд! Летняя одежда и обувь со скидкой 20%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 рабочих дней.
3: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.

0: дорожную информацию представляет Евролом.
1: Радио, дорожная информация. Пробки в Риге на Муксалас от Лайву до Муксальского круга. Также бульвар Калпака от Элизабетас до Валдемара. На островном мосту от Луцавсала до улицы Телц. Также Венебасгатва от Коку до Улманягатвы. И на Краста от Порвиша до железнодорожного моста. Движение затруднено. Телефон для дорожной информации 25037.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Вечернее радиошоу представляет РД Electronics. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Все для дома, сада, отдыха и развлечений в РД Electronics. Роботы-газонокосилки, садовая мебель и инструменты, велосипеды, бассейны, батуты, бытовая техника, электроника и тысячи других товаров для комфортной жизни. Приходите в магазины RD Electronics или заказывайте удобно онлайн на RD Vehicles LV и получайте бесплатную доставку в магазины RD Electronics по всей Латвии. RD Electronics. Все, что нужно, в одном месте.

The Warnings to Corazon. Новый час, 10 июня. Сегодня вспоминаем ваши интересные названия групп в мессенджерах, в WhatsApp'ах и других приложениях с вашими друзьями. Вот с девчонками группа «Бригада», потому что 4 подружки. А какое у вас есть интересное название и какая история кроется за этим чатиком?

0: Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
3: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали. Вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на medifishome.lv.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с MectoGo всего за полцены. А Linux комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Металлолом Сталмет, сдавай, много денег выручай. Металлолом Сталмет, сдавай.
6: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмет, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмет.lv. Номер разрешения лотереи 88.

0: дорожную информацию представляет Евролом.
1: Радио дорожная информация о пробке в Риге на Краст от Пурвиша до железнодорожного моста, также островной мост от Луца в Сала до улицы Телц, Густава Земгала Гатвуд и Рицю до Бревебас на Валдемара от Кипсала до Слокас, также бульвар Калпака от Элизабетас до Валдемара и на Кристопа от Мелнсила до Дрейлиню. Движение затруднено, телефон для дорожной информации 250-37.

Платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Кат Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

Экспонат, шоколад, Миа Бойка, новиночка. Здравствуйте, у нас все просто. Семейный чат называется «Семейка». Зато не перепутаешь, у кого-то был семейный чат «Adam's Family». А как называется ваш чат? Не обязательно семейный, может быть, с коллегами, с друзьями или с незнакомыми. 2-5-0-37.

Еще не пользуешься приложением MegaDraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. MegaDraux. Для друзей дружеские цены.

по имени одной участницы, но читается двумя словами. Попросила сына создать семейный чат, так он его назвал «Семейка еще та».

0: Freak Girl от Nicki Minaj. Все это сразу после рекламы. Оставайся с нами.
1: Хочешь выиграть 10 тысяч евро? Участвуй в чемпионате «Пикник». Раздели сырную палочку на 30 волокон, побей рекорд и получай призы. Подарки всем участникам. Встречаемся 13 июня в Межапарке. Подробности picnic.eu/lv.
2: В июне в аптеках «Апотека» скидки до 45% на косметику бренда «Биодерма» и до 40% на косметику бренда «Институт Эстедерм», а также скидки от 35% на солнцезащитную косметику популярных брендов. В хороших руках «Апотека».
3: Я летал из Кальдри на Лигуа, Кусама сцена съехнется на Лигуа.
4: No 9. līdz 15. jūnijam zemenes 3,29 eiro kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 eiro. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 eiro. Maxima.
5: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
6: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
7: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
8: В доме не хватает места или просто умных решений?
9: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
8: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
10: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
11: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
12: Биг Банк платит своим клиентам?
13: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.

необычное название чатика. Клуб Тусе «Красный каблук». Там 7 участников, я все вижу. Мне всегда интересна история таких чатиков. Откуда такое название? Есть еще время написать. А какое интересное название у вашего чата?

радио погоде. Завтра в Латвии преимущественно пасмурная и дождливая погода. Гром и молния ближе к вечеру. В центральной и восточной части страны северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха днем завтра на территории Курзема от 13 до 15 градусов. В Латгале 21, а местами 25. В Земгале, Видземе, а также в центральной части нашей страны температура воздуха завтра днем от 17, местами до 22 градусов.

Повсюду бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки. Новая искренность, тут разговоры о том, что я в горе и в радости. Невкусные сладости, детка.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?